0: Что тебя снова тут?
1: Ставка, КФК, шмача, МС, ты топ подач, футбол, баскет, бокс, хоккей, Чичи Бет, завжди good games.